Римско-соблаженнейшего патриарха Святослава, со высокопреосвященнейшего архиепископа и митропу нашего Григория, со львоепископа нашего, Кирилла Мирославича, что служат и послушками цьому, со всех наших духовных, и всех братьев и сестер наших.

0: Павши божественности тих причистих безсмертних, небесних, животворчих страшних, вистачай достойно потяги, ми Господи.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, Боже, твоєї благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Безлічне випросивши самих себе, один одного серця наших Христу, Бога.